0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске осадков не ожидается, а воздух прогреется до 17-19 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске осадков не ожидается, а воздух прогреется до 17-19 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

радио «Компас-ФМ».

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: 1987 год. Потому что именно в этот день тогда вышла впервые программа «Взгляд». Поздний вечер пятницы, живые люди в студии, острые темы. Ее вели Листьев, Любимов, Политковский, позже Бодров. Для нашего поколения это была не просто передача, это был воздух. Так что сегодня в пятницу вспомним добрым словом тех, кто делал телевидение живым. Ну а мы продолжаем слушать музыку. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кого послушаем. Совсем скоро «Артик Асти», перед этим «Парк Горького». Ну а раньше всех «Город 312». Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, пробка в Могилеве на Якубовского от Алексея Пысина до Сурганова на 7 минут вас задержит пути, там дорожные работы. В Витебске дороги свободны, ну а в Минске пробки на Долгинском тракте от Орловска до Пригородной 5 минут. На Верх Оружия от Червякова до Кропоткина 9 минут придется постоять.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

0: Почти 11 на часах нашей студии. Вы слушаете Компас ФМ. С вами этим утром была я, Наталья Егорова. Мой эфир подошел к концу. Впереди выходные. Я желаю вам отлично их провести. Тем более, что погода нас радует. Жду вас утром в понедельник бодрыми и веселыми. Ну, а в студии уже появилась моя коллега Анастасия Лисова. Привет, Настя. Построила план на выходные? Или ты спонтанно предпочитаешь отдыхать?
1: Да ж, привет. Знаешь, я всегда люблю действовать по заранее заготовленным планам. Ну, и эти выходные не исключением. Будет много активностей. Ну, а еще хочу отдохнуть и перезагрузиться. А ты?
0: А я люблю спонтанность, так что не знаю, куда меня занесет, но в понедельник буду как штык.
1: Отлично, будем ждать тебя здесь же. Ну, а теперь о музыке. И в эти полчаса предлагаю послушать группу «Гости из будущего».

0: кругу.
1: Здесь я, Анастасия Лисова, а еще Сергей Бураков, который для нас уже подготовил целую кучу интересных новостей. Так что переключаемся и слушаем.
2: В Минске 11 часов.

0: Сергей, привет. О чем будут новости?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу о повестке Евразийского межправсовета в Минске сегодня и о том, как 19-летний минчанин покорил Эльбрус.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе проходит в Минске сегодня, пишет Белта. Участвует премьер-министр Александр Турчин. В повестке 15 вопросов. Участники обсудят торговлю, промышленность, таможенное сотрудничество, финансовую политику, энергетику, транспорт и логистику. А заседание в расширенном составе пройдет позже. Временно ограничат движение на ряде центральных улиц в Минске сегодня, рассказали в МВД, пишет Белта. С 10 утра и до 6 часов вечера ограничения затронут проспекты Машерова, Победителей и Независимости, а также улицы Янки-Купалы и Сторожевскую. Возможно, краткосрочное ограничение и на других участках. Водители просят планировать маршруты заранее. Проверка боевой готовности в вооруженных силах продолжается, рассказали в Минобороны. Так, накануне в одном из подразделений 120-й отдельной механизированной бригады гвардейцы выполняли нормативы по огневой подготовке и вели стрельбу из БМП-2 и стрелкового оружия. За мероприятием наблюдали представители Госсекретариата Совета Безопасности во главе с государственным секретарем Александром Вольфовичем. По его словам, основное внимание в ходе проверки уделяется офицерам. Если они будут обучены и хорошо знают свое вооружение и технику, то смогут обучить и личный состав. И последнее. 19-летний минчанин Марат Степаненко в одиночку покорил Эльбрус, пишет СБ «Беларусь сегодня». 22 августа он поднялся на западную вершину высотой 5642 метра. Восхождение заняло 8 дней и 9 ночей. Штурм вершины длился 12 часов. Молодой человек готовился и тренировался 6 раз в неделю. А на вершине он развернул флаг Белорусского республиканского союза молодежи. В перспективе он хочет пройти Великий Гималайский путь через весь Гималайский хребет, а также за 2 недели пройти пешком 500 километров вдоль побережья Турции.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 19 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, друзья, на часах 11:14 в студии Анастасия Лисова, это Компас ФМ, и я просто не могу перестать улыбаться, глядя в окно. Погода на улице абсолютный кайф, да, солнце жарит, небо чистое, это значит, что идеальные выходные начинаются совсем скоро. Так и хочется сказать, бросайте все скучные дела, настраивайтесь на нашу волну и ловите любимые треки. Но вот только давайте все же завершим все рабочие вопросы, чтобы с вечера начать отдыхать с чистой совестью. Ну а сейчас для большей продуктивности предлагаю послушать следующую подборку. Будет группа «Гости из будущего» с песней «Лучшее в тебе». Еще Мод со своим хитом про август. Ну а прямо сейчас к нам присоединится Александр Маршал с песней «Начинаю сначала». Слушаем и наслаждаемся. И да, через несколько минут я вернусь к вам с гороскопами, так что не вздумайте никуда переключаться.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закатка

жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: Класс FM. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас FM.
2: Забирай это небо, забирай рай. Забирай это солнце, я умею быть сильной.
0: Компас FM. Всегда по пути.

Я обещала рассказать о гороскопах. Так вот, сегодня они будут о пятничном настроении. Куда же без него, да? Итак, Овны, ваше настроение сегодня. Вижу цель, не вижу препятствий. Вы готовы завершить все дела за час и умчаться на встречу выходным. Ну, здесь хочется добавить, а что, так можно было, да? Тельцы, у вас сегодня в планах вкусный ужин, уютный вечер и полный отказ от любого стресса. Отличный план, дерзайте. Близнецы, у вас настроение под названием «Телефон разрывается». Миллион сообщений, куча планов, нужно успеть на 3 встречи сразу. В общем, раздваивайтесь как-нибудь. Раки, сегодня вам захочется тепла, душевных разговоров с близкими или просто спрятаться в свое уютное, вкусное убежище. Тоже хороший план. Ну, а львам, как всегда, нужно блистать. Наработать уже не хочется, а вот собирать комплименты и планировать яркий вечер – это даже очень. Да, планируем, чем займемся вечером уже прямо сейчас. Ну и пока вы доделываете все свои хвосты, давайте расскажу, что будем слушать в ближайшие полчаса. И да, про оставшихся знаков расскажу уже в следующем выходе. Итак, мы послушаем Джуманджи и Нусилы Михе. Еще появится группа Смоки. Ну а раньше остальных к нам присоединится ансамбль «Изумруд» и группа «Чайф». Какая?

0: Реклама на Компас FM.
1: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Виктория Дайнека только что была в нашем эфире. И впереди классные хиты, которые никуда не уходят, а остаются с нами надолго. Ну а сейчас давайте заглянем в календарь истории и узнаем или вспомним, что происходило 2 октября. В этот день, в 1803 году, над Москвой впервые взлетел воздушный шар. А в 1997 году ученые наконец-таки открыли человеческий ген биологических часов. Это про жаворонков, голубей и сов. И это отлично, ведь все мы разные, так как и наши жизненные ритмы. Ну и радует то, что любовь к музыке у нас общая. Так что настраиваемся на отличные выходные, включаем громкость на максимум и ловим пятничный хит прямо сейчас. Напоминаю, с вами Компас FM, Анастасия Лисова. И до конца этого часа успеваем послушать группу Maroon 5, еще будет винтаж. Ну а раньше всех в нашем эфире появится Евгений Маргулис, Серьга, Чиж и компания.
1: Реклама на Компас FM. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем...

Ну что же, наступает один из самых желанных моментов дня. Обеденный перерыв. Ставим на паузу все дела. Ближайший час только наш, поэтому проведите его как хотите. Ну а завершала этот час американская группа Maroon 5 со своим хитом «Тревожный звонок» «Wake up call». Пусть таких звонков вам не поступает, впереди только отдых и расслабление. Ну а совсем скоро узнаем свежие новости от Веры Светловой. Я пока заглядываю в наш трек-лист, чтобы рассказать, кто еще будет радовать нас в предстоящие 30 минут. И да, вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Ну и что касается музыки, то послушаем Григория Лепса.

0: Друзья, у вас обязательно все сбудется. Главное в это верить. Ну и все же, да, не ходите босиком по улице. Погода в пути прекрасная, солнечная, но осень на календаре. Ну а сейчас в студии уже появилась Вера Светлова, поэтому передаю ей микрофон. Будем слушать новости.
1: В Минске 13 часов.

0: Вир, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем провел встречу президент и о том, кого спасли на Сахалине.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко провел встречу с главами правительственных делегаций, участниками заседания Евразийского межправительственного совета во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Президент подтвердил приверженность интеграции прежде всего на постсоветском пространстве. Кроме того, глава государства призвал страны Евразийского экономического союза сохранять приверженность общему рынку, значительную часть которого составляет российский. Говоря о Беларуси, Александр Лукашенко обратил внимание на то, что страна еще с советских времен сохранила и развила многие отрасли, в частности строительство и машиностроение. Также Беларусь демонстрирует успехи в сельском хозяйстве, и в этом году в планах продать сельхозпродукции на 10 миллиардов долларов, что является значительным показателем для страны, отметил президент. Поезда в Минск теперь будут ходить от станции Москва-Сити, пишет СБ «Беларусь сегодня». Транспортный узел в российской столице официально стал международным. На станции теперь останавливаются скоростные поезда Москва-Минск и Москва-Смоленск, а также «Ласточки». Нововведение приурочено к открытию нового сервисного вестибюля вокзального комплекса. Спецучение силами и средствами материально-технического обеспечения войск ДКБ «Эшелон-2026» продолжается в России, рассказали в Белорусском военном ведомстве. Особое внимание уделяют эвакуации и ремонту поврежденной техники в условиях угрозы беспилотников противника. Также подразделения доставляют материальные средства на линию боевого соприкосновения с использованием робототехнических комплексов и дронов. А защита района от беспилотников противника организована с помощью постов воздушного наблюдения и мобильных огневых групп. И последнее. Выброшенного штормом дельфина спасли на Сахалине, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, во время непогоды сильные волны вынесли морское млекопитающее на мелководье, и оно не смогло самостоятельно вернуться на глубину. Местные жители зашли в холодную воду, развернули дельфина в сторону открытого моря и помогли ему преодолеть полосу прибоя. Оказавшись на достаточной глубине, дельфин благополучно уплыл.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 19. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, настало время долгожданного обеденного перерыва. В студии Анастасия Лисова, это Компас ФМ, и я объявляю час тотального расслабления открытым. Отложите в сторону рабочие чаты, откройте, а лучше закройте бесконечные таблицы и просто выдохните. Ну а погода на улице просто сказочная, солнце не просто светит, а еще и греет. Поэтому берите свой обед, наливайте любимый кофе и, если есть, конечно, такая возможность, отправляйтесь на свежий воздух, потому что неизвестно, как долго продлится такая комфортная погода. С вами Компас ФМ, Анастасия Лисова, и в эти 15 минут в нашем эфире появится Григорий Лепс, еще будет группа «Пицца». Ну а раньше остальных послушаем группу «Танцы минус». Ну а теперь слушаем любимую музыку, наслаждаемся вкусной едой, приятной компанией.
1: Реклама на Компас ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, пока вы отдыхаете и наслаждаетесь обедом, я расскажу о сегодняшних праздниках. Так вот, 2 октября отмечается Всемирный день улыбки, Всемирный день таблицы умножения, день рождения электронной почты, а еще очень милый праздник под названием День путания следов в парке. Вот так. Это самое интересное, на мой взгляд, которое отлично подходит для нашей пятницы. Мы точно улыбаемся этому дню и предстоящим выходным, а еще тому, что про домашнее задание с той самой таблицей умножения можно забыть до самого воскресенья. Родители школьников сейчас меня поймут, как никто другие. Вы слушайте Компас ФМ, меня зовут Анастасия Лисова, и в нашем эфире совсем скоро будет звучать Филипп Киркоров.
1: Радость твоя, ты права, попусту трачу я слова.
0: Также появится Белинда Карлайл. Ну а раньше всех споет группа «Город

0: Оставайтесь и вы в нашей компании. Я совсем скоро расскажу, какой праздник отмечали наши предки именно 2 октября.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Еще один час близится к своему завершению, поэтому и вы приводите все свои дела в порядок. Пятница не резиновая. Ну и пока вы заняты важными делами, я расскажу о народном празднике сегодняшнего дня. Так вот, наши предки 2 октября отмечали день под названием «Пчелиная девятина». Считалось, что сегодня нужно обязательно съесть ложку меда, чтобы весь день быть здоровыми. Точнее, даже не день, а год. Ну а жизнь была сладкой. Так что, друзья, если вы мысленно уже маринуете шашлыки на даче, добавьте маринад, капельку меда и традицию уважьте, и вкус будет, ну, просто бомбический. А пока мы все еще на рабочих местах, давайте посластим эти финальные часы отличной музыкой. Включайте погромче Компас FM, ловите любимые треки, и пусть пятница летит незаметно. С вами Анастасия Лисова, ну и предлагаю послушать Дэвида, еще Филиппа Киркорова, ну а раньше всех давайте встречать группу Ума Турман.
1: Реклама на Компас FM.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

Если вы только что к нам присоединились, то рассказываю. Дед Компас ФМ в студии Анастасия Лисова. И буквально через минуту к нам заглянет наш амбассадор новостей Вера Светлова, чтобы рассказать, что еще произошло интересного. Ну а пока быстрый анонс музыки на предстоящие 30 минут. Итак, послушаем группу «Градусы».

Также послушаем группу Stereophonics. Ну а раньше всех в нашем эфире появится Александр Маршалл.

0: я к вам тоже обязательно вернусь. Ну, а прямо сейчас давайте послушаем новости от Веры Светловой.
1: В Минске 14 часов.

0: Вера, привет. Что ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем провел встречу президент и об автономном самосвале БелАЗ.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко провел встречу с главами правительственных делегаций и участниками заседания Евразийского межправительственного совета во Дворце независимости сегодня, пишет Билта. Коснулись и темы украинского конфликта. По словам президента, Беларусь всегда будет привержена общему курсу с Россией. При этом президент сообщил, что у него есть свое понимание отдельных аспектов украинского конфликта, но Минск будет придерживаться союзнических позиций, несмотря на реакцию Запада. Кроме того, по словам Александра Лукашенко, Россия обладает большей информации, и если российское руководство примет какое-то решение, то Беларусь всегда будет со своим братским народом. Виза в Венгрию стала дороже для белорусов, пишет .бай. Визовый центр этой страны поднял сервисный сбор. Теперь вместо 18 евро нужно будет заплатить 22. В итоге виза обойдется в 57 евро. Также, кроме сервисного сбора, нужно учесть и консульский, а это 35 евро. Каждое заявление оплачивается отдельно. Добавлю, в визовом центре могут принять документы не только для въезда в Венгрию, но и в Швецию. Спецучение силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ «Эшелон-2026» продолжается в России, рассказали в Белорусском военном ведомстве. Особое внимание уделяют эвакуации и ремонту поврежденной техники в условиях угрозы беспилотников противника. Так, на посту сварочных работ организовано оборудование БМП-2 с дополнительной защитой от дронов, а на участке по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения восстанавливают орудие Д-30. Кроме того, на участке ремонта автомобильной техники осуществляют починку мотоциклов, квадроциклов и спецсредств. Развернуты также посты по ремонту и обслуживанию робототехнических комплексов, буксировочных тросов и изготовлению запчастей на 3D-принтерах. И последнее. Автономные самосвалы БелАЗ протестировали в Брестской области, пишет СБ «Беларусь сегодня». Причем 90-тонной роботизированной машиной управлял оператор, который находился в Минске. Самосвал использовал компьютерное зрение, распознавал препятствия, строил маршруты и самостоятельно выполнял рабочий цикл. При этом один оператор может одновременно контролировать до 5 таких машин.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 19. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Пятница только набирает обороты, а мы с вами уже заведенные. Ну а что, только в этот день недели ощущаешь прилив сил после тяжелого рабочего дня, предвкушая что-то очень приятное. Ну а веселая компания или спокойная домашняя обстановка, неважно. Главное, что каждый из нас сегодня сможет расслабиться и провести этот вечер в удовольствии. Кстати, по пятницам и субботам в эфире Компас FM звучит дискотека 90-х, а там песни, под которые хочется и может танцевать. Ну а в эти несколько минут будем слушать группу «Градусы» и их песню «Режиссер». Еще появится Артик и Асти с хитом «Кукла». Ну а сразу после небольшого анонса к нам присоединится Николай Носков с хитом «Это здорово». Так что слушаем, поем и наслаждаемся хорошей музыкой и этим пятничным днем.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

А знаете ли вы, что недавно в России изобрели подушку для рилсов? Да, вы не ослышались. Эта полезная штука имеет анатомическую форму и помогает дольше переносить лежание на животе, при этом уменьшая нагрузку на мышцы груди, шеи и рук. Короче, человеческая лень, гениальность, видимо, ну, сестры или подруги. Короче, женщины какие-то, да? А с вами Компас FM, Анастасия Лисова. Ну и послушать вы эти полчаса. Предлагаю Зиверт.

0: а раньше всех в нашем эфире будет звучать группа Nautilus Pompilius. Все это мы услышим в самое ближайшее время, ну а я вернусь к вам буквально через несколько минут и расскажу об очередном забавном открытии британских ученых. Так что оставайтесь и не переключайтесь.
1: Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Харкова от Пысина до Сурганова, 7-минутная на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира. В Витебске стоит улица Ленина от Замковой до Генерала Белобородова и довольно плотное движение на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Ну а что касается Минска, 7-бальная загруженность почти 40 минут. Постоите на МКАД от Чижевских до Козинца, а также 13 минут на Партизанском проспекте от Долгобродской до Радиальной и 12 минут на Академической из Сурганова от переулка Козлова до проспекта Независимости.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте Компас FM.

0: вечер вместе с Компас FM.
1: На часах почти 5. Доброго пятничного вечера. Готовимся к той самой свободе, которую нам предвещают выходные, и строим свои грандиозные планы. И не забываем про любимую музыку, которая помогает поддерживать энергию на высоте. С вами Компас FM, Дарья Ветрова. И вот кого ждем в эфире совсем скоро. Группа 3002.
2: Ведь я мечтаю о том, что и ты тоже.
1: До этого Лени Кравец. А раньше всех Александр Маршал. Все это после выпуска новостей, но для начала расскажу вам о пробках.
0: Дорожный компас.
1: А точнее о том, где они появились. И по информации Яндекс.Карт, в Могилеве 8-минутный затор на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира, 6-минутный на Якубовского от Пысина до Сурганова. В Витебске плотное движение на Ленина от Замковой до Генерала Белобородова и на Замковой у пересечения с Ленина. В Минске 7-бальная загруженность, 35-минутная пробка на МКАД от Ташкентской до Козинца, 14-минутная на проспекте Независимости от Академической до Волгоградской и 15 минут постоите на Ванеева от Долгобродской до проспекта Рокоссовского.
0: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: студии появился Руслан Нариманов, чтобы рассказать нам что-то важное и интересное. Руслан, привет! Какие новости?
1: Привет, Даша! Сейчас расскажу, какой указ подписал Александр Лукашенко и куда вошла Арина Соболенко.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко подписал указ о вопросах государственного социального страхования сегодня, пишет .бай. Так документ переводит в цифровой формат оформление пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Однако нововведение будет внедряться поэтапно. Бумажные бланки в течение переходного периода не выйдут из оборота и продолжат использоваться наравне с электронными. По словам директора РНПЦ медицинских технологий, информации, управления и экономики здоровья Алексея Щербинского, цифровые документы исключат ненужные действия со стороны пациентов и медработников. В системе будут отмечаться факт завершения болезни, а пациент автоматически получит направление во все нужные структуры. Евразийская экономическая комиссия подписала меморандум о сотрудничестве с ЕФСР в Минске сегодня, пишет Белта. Так документ разработан с учетом перспективных направлений развития Евразийского экономического союза. Механизмы практического взаимодействия сторон предусматривают экспертный и информационный обмен, проведение совместных мероприятий, а также скоординированную аналитическую работу. Добавлю, государствами-участниками Евразийского фонда стабилизации и развития являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Спецучение силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ «Эшелон-2026» продолжается в России, рассказали в белорусском ведомстве. Особое внимание уделяют эвакуации и ремонту поврежденной техники в условиях угрозы беспилотников противника. Так, на посту сварочных работ организовано оборудование БМП-2 с дополнительной защитой от дронов, а на участке по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения восстанавливают орудия Д-30. Кроме того, на участке ремонт автомобильной техники осуществляют починку мотоциклов, квадроциклов и спецсредств. Развернуты также посты по ремонту и обслуживанию робототехнических комплексов, буксировочных тросов и изготовлению запчастей на 3D-принтерах. И последнее. Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира ВТА 1000 в Пекине, пишет Белта. Вторая ракетка мира встретилась с мексиканкой Рената Сарасуа. У нее 94-е место в рейтинге ВТА и победила в двух сетах – 6-1, 6-3. Следующей соперницей Арины Соболенко будет чешская теннисистка Никола Бартункова с 34-м номером мирового рейтинга. К слову, призовой фонд турнира – 9 миллионов 415 тысяч евро.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до +8. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и до 19 градусов тепла. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Тут ученые внезапно выяснили, что число домашних кошек связано с уровнем счастья в стране. Исследование провели специалисты из США, Мексики, Финляндии и Латвии. И оказалось, что люди из тех стран, где часто заводят котов, чувствуют себя счастливее. Отчасти такая корреляция связана с тем, что в этих странах у людей больший достаток, и они могут позволить себе питомцев. А ведь действительно, как хорошо, когда дома всегда ждет любимый зверь, который любит тебя просто так и о котором можно заботиться и классно проводить с ним время. Напомню, что вы слушаете Компас FM. Мы продолжаем встречать прекрасный пятничный вечер. С вами Дарья Ветрова, и у нас в эфире впереди группа 3002, Лени Кравец, а раньше всех Николай Носков. Он нам споет после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве 10-минутная пробка на Пионерской и Днепровском спуске от Лепешинского до Пушкинского проспекта, 7-минутная на Сурганово от моста через реку Дубровинка до улицы Якубовского. В Витебске плотное движение на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Ну а в Минске уже 8-бальная загруженность, 22 минуты. Минуты постоите на МКАД от Ташкентской до лейтенанта Кижеватова, 20 минут на Ванеева от Долгобродской до 2-го велосипедного переулка и еще 14-минутная пробка на Партизанском проспекте от железнодорожного моста до улицы Ангарской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 17:28 на часах. Доброго вам пятничного вечера. Пусть он вас порадует, как и, собственно, надеюсь, сама пятница, как и, собственно, долгожданные выходные, которые у нас впереди. И предлагаю наполнять это прекрасное вечернее время любимой музыкой для вашего лучшего настроения. С вами Компас FM, Дарья Ветрова. И вот каких исполнителей ждем совсем скоро. Группа «Добро».
1: На часах 00, я старше на год, не пришел мой день.
0: До этого Nickelback. А раньше всех услышим группу Алиса.
2: Опять игра, опять кино.
0: Все это после автоновостей, но для начала поделюсь новостями о дорогах.
3: Дорожный компас.
0: О том, где появились пробки. И по информации Яндекс.Карт, в Могилеве 12-минутная пробка на Пионерской от Миронова до Болдина, 8-минутная на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира и еще 7-минутная на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске довольно плотное движение на Ленина от Замковой до генерала Белобородова и на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе. В Минске 8-бальная загруженность, 14 минут постоите на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта, столько же на Партизанском проспекте от Селицкого до Ангарской и 13-минутная пробка на МКАД от Ташкентской до Игуменского тракта.
3: Дорожный компас.
4: Для детей старше 16 лет.
3: Автоновости на Компас FM.
5: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу, каким может стать новый Mitsubishi Outlander и что изменилось в обновленном Geely City Ray. И это автоновости на Компас FM. Mitsubishi готовит новое поколение Outlander, премьера которого ожидается в 2028 году. За основу внешности возьмут прошлогодний концепт Alliance. По размерам он близок к нынешнему Outlander, но дизайн станет заметно современнее. С новой оптикой, вертикальными дневными ходовыми огнями и решеткой радиатора в цвет кузова. Главные изменения ожидаются в технике. Сейчас Outlander предлагается как подзаряжаемый гибрид с бензиновым мотором и двумя электродвигателями. А в новом поколении количество электромоторов могут увеличить сразу до 4. Это позволит не только повысить мощность, но и реализовать новое поколение фирменного полного привода SAWC. Система сможет более точно распределять тягу между отдельными колесами, улучшая управляемость и поведение машины на сложных покрытиях. Пока точные характеристики Mitsubishi не раскрывает.
3: Автоновости.
5: Geely тем временем обновила кроссовер Bowie, который в Беларуси продается под названием City Ray. Внешние изменения довольно заметные. Появилась новая решетка радиатора, другие бамперы, задние фонари и выхлопные патрубки. Но главное новшество скрывается в электронике. City Ray перешел на новую архитектуру GEEA 3.0, где вместо множества отдельных контроллеров используют два мощных процессора. Один отвечает за мультимедиа и салон, второй за управление и безопасность. Благодаря этому электроника должна работать быстрее, а обновлять по воздуху теперь можно практически все системы автомобиля, включая те, что связаны с двигателем и коробкой передач. В салоне появился 14,6-дюймовый экран, расширились и набор водительских ассистентов. А вот техника осталась прежней. 1,5-литровый турбомотор мощностью 181 лошадиная сила, 7-ступенчатый робот и передний привод. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
3: Автоновости. Реклама на Компас FM.
6: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
7: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
6: Не ври! Мам, ты где?
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

0: выходные в Минске 6-бальная загруженность, 33 минуты пробка на МКАД от Воупшасова до Партизанского проспекта, 24 минуты на Партизанском проспекте от Шоссейной до Селицкого и 19-минутная пробка на МКАД от Ташкентской до Партизанского проспекта.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 7. Отличное время для вечера пятницы, когда дела и заботы должны остаться позади. И продолжаем заряжаться любимой музыкой на Компас FM. Через полчаса у нас стартует дискотека 90-х, где будут звучать только лучшие хиты того времени, под которые хочется танцевать. Но что касается ближайших музыкальных планов, скоро услышим группу «Браво». До этого споют Рэй Паркер, Джой. А раньше всех услышим Чичерину. Эту пятницу с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышим все уже в понедельник. Желаю вам прекрасного завершения дня и атмосферных выходных.
1: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Напоследок узнаем, что нового успело произойти. Об этом нам расскажет Руслан Нариманов. Руслан, привет! Что интересного ты для нас подготовил?
1: Привет, Даша! Сейчас расскажу, о чем заявил президент и что запустила Белпочта.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко благодарен Дональду Трампу за то, что он раскрыл истинные намерения Запада. Об этом президент Беларуси заявил на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета сегодня, пишет Белта. Александр Лукашенко отметил, что американский лидер не прячется за какими-то дипломатическими формулировками. И, исходя из озвученных Трампом реалий, западной политики страны постсоветского пространства могут делать для себя выводы. Кроме того, глава государства напомнил, что в последних выборах в США поддерживал кандидатуру Трампа, но при этом он всегда открыто критикует определенные действия нынешнего американского президента и прямо заявляет о своей позиции. Рассрочка для тех, кто хочет легализовать самовольно занятый земельный участок, появилась в Беларуси, пишет .бай. Так, для ее получения нужно подать заявление в местные органы власти. Однако не менее 25% от стоимости придется внести сразу. Кроме того, срок выплаты рассрочки не может быть больше 5 лет. Добавлю, исполкомы вправе отказать в предоставлении рассрочки, если в подданных документах есть недостоверные сведения, или если раньше заявитель должным образом не гасил плату за земельные участки при предоставлении рассрочки. Рабочая встреча белорусской и российской делегации военных ведомств по вопросам тыла состоялась в России накануне, сообщает Минобороны. Делегацию Беларуси возглавил заместитель министра обороны по тылу Александр Масолов. Стороны обсудили тыловое обеспечение и его перспективы с использованием новейших образцов техники и автономности подразделений тыла. И последнее. Белпочта запустила новый цифровой сервис «Баланс» сегодня, пишет Белта. Так, теперь отправителям посылок с наложенным платежом больше не обязательно посещать почтовое отделение для получения наличных. Средства могут автоматически зачислиться на баланс, откуда можно вывести их на карту или оставить там для оплаты будущих пересылок. Для подключения сервиса нужно заполнить анкету онлайн в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении, затем один раз посетить любое отделение Белпочты с документом, удостоверяющим личность.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 9 градусов. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается и до 19 градусов тепла. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Реклама на Компас FM.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Впереди выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM. Дискотека

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные. Вы их заслужили.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков. В Могилеве и Витебске до 16 градусов тепла, а в Минске до 19 с плюсом. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом.

Реклама на Компас FM. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

Campus FM. Компас FM. Всегда.